Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Привет, слушатели «Радио «Комета». Это Джелли Найт. Слушайте мой трек «Ревность» на FM-волнах 92.6 FM. Хорошего дня. Люблю.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио Комета.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните шагом.

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую. Выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять. Воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Реклама». Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На Радио Комета. Реклама.
3: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Петра Чехов в городе 7:00.
1: Радио «Комета» 92,6.

0: Мета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. На

0: Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Новороссийск – самый большой из центров автономных округов России. Город возник в 3 километрах от старинного сибирского села Самарово, основанного в 1582 году. История современного Ханты-Мансийска начинается с 1930 года, когда был основан рабочий поселок. Изначально поселок получил название Остяково-Гульск и стал центром образовательного Остяково-Гульского национального округа. Вскоре остяков стали называть хантами, а вагулов – манси, и в 1940 году округ переименовали в Ханты-Мансийский. Сменил название и поселок. В 1950 году Ханты-Мансийск слился со старинным селом Самарово и получил статус города. Путеводитель. Ханты-Мансийск расположен на территории Западной Сибирской равнины, на правом берегу реки Иртыш, в 20 километрах от места слияния с рекой Обь. До Ханты-Мансийска нет прямого железнодорожного сообщения. Можно добраться на автобусах из Нижневартовска, Сургута, Тюмени, Пытьяха, Екатеринбурга. Существует один авиарейс в неделю из Москвы и речное пассажирское сообщение между Ханты-Мансийском и Тобольском, Омском, Салехардом.
1: Исторический телеграф. В Ханты-Мансийске единственный в России и мире парк славянской письменности и культуры. Здание, в котором расположен Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа, входит в десятку оригинальных сооружений мира, построенных в сложных климатических условиях Севера. В Музее природы и человека имеется уникальный экспонат – скелет трагантериевого слона, предшественника мамонта, жившего на Земле 3 миллиона лет назад.
0: Как красиво! Ханты-Мансийск очень богат на интересные места, необычные памятники, скульптуры и музеи. Обязателен к посещению этнографический музей под открытым небом. Экспозиция музея представлена архитектурными постройками, отражающими быт хантов, манси и обских угров. Самым популярным у туристов местом является культурно-туристический комплекс «Археопарк». Он включает в себя геологический памятник – обнажение Самаровского ледникового останца. Памятник археологии «Самаров-городок» и парк скульптур, изображающих древних животных и людей. Первая скульптурная группа археопарка – это 11 фигур мамонтов. Также представлены в парке волчья стая, стоянка первобытного человека, первобытные бизоны, шерстистые носороги, пещерные медведи и большерогий олень. Высота наибольшей скульптуры мамонта составляет 8 метров. Благодаря рельефу и близости леса создается впечатление естественности скульптур, словно животные только что вышли из леса. В идее археопарка воплощена непрерывность геологической, биологической и человеческой истории. Ну а в следующем выпуске мы продолжим изучать центральную часть нашей страны и заглянем в подмосковный город Серпухов.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: снова. Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом.

0: городе и районе 9:00.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Планета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: гимназии и районе 10.00.
1: Радио «Комета».
2: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Я так
2: всю
1: ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
7: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
6: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

постепенно работнику тыла. И если можно, еще песню «Землянка». Обязательно будет сразу же после рекламы. Не переключайтесь. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM. Я Жизуля Дюкос. То вам приду в следующем чате.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее поликрафткомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице Полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это то.

0: тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо. Все же знают, что авокадо.
0: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
0: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам. Полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5. На радио «Комета». Вот где польза.
0: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Сегодня 9 мая. Всех вас приветствую, кто присоединился. 13.04 на часах Кометы. Я напоминаю, наш номер телефона у нас остается неизменным. 8-916-244-00-44. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Радиостанция Комета 92.6 FM. Ну и, конечно же, поздравить вас с светлой, великой, отечественной победой, друзья. С Днем Победы поздравляем. Всем, конечно же, добра, мира, счастья желаем. Крикнем трижды «Ура!», друзья.

0: Радуга, заключенная в тюрьму прямоугольника флага, трепещет над головами, в которых теперь темно, в которых бредовых идей скисает зловонная брага, и радуга смешивается в коричневое пятно.
1: Комета 92,6 FM.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Радио «Комета» 92.6 FM.
7: Рабочий полдень по вашим заявкам продолжается. Следующая заявка от Вилли. Поздравь, пожалуйста, всех ветеранов с 9 мая. Отдельное спасибо моему деду-фронтовику Ивану Петровичу Кеслер. Его уже нет с нами, но мы помним. Поставь песню «Мы не оставим города свои декабрь». Спасибо огромное. Здравствуйте, Вилли. Спасибо вам большое. Делайте громче и наслаждайтесь.
0: «Комета».

0: проделайте водную процедуру.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

сумасшедшая женщина. Будь аккуратнее на мото, все цветы ли ты собрала. Вы, наверное, меня с кем-то путаете. Обязательно прозвучат ваши песни. Думаю, до конца часа не влезут. В следующем часе

Скажи мне, солдат, как погиб ты в бою? Расскажи, что ты делал, пока был живой. Я услышу последнюю песню твою. Я последние метры пройду за тобой. Я увижу звезду, что зажгла

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда...

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.

0: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
6: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
5: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
6: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
5: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
6: Выгодные цены от производителя.
5: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слушаете.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса.
0: Комета.
1: Это ты, это я, между нами молния.
2: And I don't wanna be somebody without your body.
0: Комета.
3: В городе и районе 15 часов.
4: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
5: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу, с 9 до 11 утра на радио Комета.
0: Радио Комета.
2: Комета.
0: 92,6.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексный обед.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».

Три годочка из Москвы сама, а мое сердечко стонет, я схожу с ума. Губки бантиком, прическа в точь Мирей Матье, платье черное на шее светится Картье.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров. Со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Феликс идет по нашему коридору.
1: А куда он идет?
2: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь состоит из поступков. Умных и глупых, спонтанных и обдуманных, коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
3: Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
4: Хорошо излагает собака, учитесь.
5: Он нарисовал множество непревзойденных картин, которые вошли в историю как самые великие произведения человечества. Он был очень нестандартной личностью, и существует много невероятных фактов из его биографии. Одно достоверно. Одним из самых известных художников всегда был и будет Винсент Ван Гог. Роковые передряги в жизни Ван Гога начались с рождения. Будущий художник родился 30 марта 1853 года, в тот же день с рожденным за один год до него братом, который прожил 6 недель. Заменив родителям умершего первенца, Винсент получил и его имя. С этих пор двойственность преследовала его всю непродолжительную жизнь. Он мечтал о семье и детях, но был всегда одиноким. Хотел бы дарить людям искусство, но в результате получал только насмешки.
6: Налетай, торопись, покупай, живопись.
7: Срамота.
5: Немногие знают, что в действительности этот великий художник отрезал себе не все ухо, а всего лишь часть, мочку. Существует очень много предположений, почему он это сделал, но большинство из них подтверждает психическое расстройство. Самой распространенной версией считается конфликт со своим другом и художником Полем Гогеном, а виной всему баба, как всегда, да еще какая, проститутка. Всего лишь единожды продавал нидерландский художник свою картину, и то за смешные гроши. Поэтому мировое признание он получил только после смерти. Такое развитие событий можно считать довольно трагическими, так как, будучи при жизни, он, как никто другой, был уверен в своем безграничном таланте.
8: Ну хорошо, хорошо. Завтра пойдешь с нами за Фоксом, и если выяснится, что ты не мусор, а честный фраер, дам я тебе денег.
5: Интересный факт о Ван Гоге, что обилие желтых пятен различных тонов на его картинах, как говорят исследователи, появились в результате большого употребления лекарств от эпилепсии, которое возникло от частого употребления абсента. Его самая известная работа «Звездная ночь» была сделана, когда Ван Гог находился в психиатрической больнице. Умер Ван Гог, выстрелив себе в грудь. Он отчаялся от безысходности, осознавал, что живет обузой для брата Тео, который был все время рядом в тяжелые моменты жизни. Самоубийство было неудачным, он прожил еще 2 дня, после чего только скончался. Если бы Винсент знал, как популярны станут его работы. В конце 20 века картина Ван Гога «Ирисы» была продана за рекордную сумму 54 миллиона долларов.
9: Сколько ж ты мне денег дашь, если завтра за этим столом Фокс сидеть будет?
8: 10 кусков.
9: О, спасибо тебе, папаша.
2: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже. Не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла!
3: Весна и музыка на любимом

прошлое кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
4: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
3: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
4: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
3: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации,
4: выгодные цены от производителя.
3: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

тяжести такой, горблюсь. Но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зеленые.

0: песня.
1: Одно из музыкальных изданий как-то раз назвало Рому Кенгу романтиком с искрящейся музыкой. «Summer Night City» — один из крупнейших хитов в карьере исполнителя, действительно буквально искрится от великолепной диско-аранжировки, зажигательного ритма и мелодии, которая с первых же нот вызывает желание попасть на вечеринку. Песня была впервые исполнена Кенгой на вечеринке по случаю проходившего в Москве конкурса «Евровидение» как кавер на песню легендарного поп-коллектива «Абба». Шведская делегация пришла в восторг от исполнения певца, поэтому через несколько дней случилось небывалое. Отцы-основатели Абба Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон подарили Роме права на исполнение своей композиции.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля.

0: универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радио Комета. 92 и

бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса.

0: 170-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Радио «Комета». 92.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
6: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
7: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
6: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
7: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
8: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

вставая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас

отдельным штатским людям эта песня малость невдомёк. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: весна на твоем любимом радио.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19:00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Старой Лопасни, 20:00.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции.

0: не понимаю их язык.
1: Stand by all systems.
2: Радио Комета.
3: Комета.
2: 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
6: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62.

0: парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6

0: на улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: «Комета».

0: Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
1: Привет! Мы группа Арабески. И вы слушаете музыкальный глобус на радио Комета Чеков FM.
2: Как в последнее

0: победишь!
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комета» 92.6 FM Чехов и программу «Музыкальный глобус». Как всегда, с вами в этот час по субботам Игорь. Сегодня наш выпуск проходит в День Великой Победы, 9 мая. Я поздравляю всех с этим важным праздником. В этом году мы отмечаем уже 81-ю годовщину. Это была не только победа по освобождению от фашизма нашей страны. Мы одержали победу над врагом во Второй мировой войне, сражаясь плечом к плечу с нашими союзниками. Советская армия дошла до Берлина, освободила практически больше половины Европы от гитлеровских захватчиков. Подвиг наших солдат не забыт, и по этому героизму создано множество памятников, а также все это увековечено в художественных произведениях, фильмах и, конечно же, музыке, которая звучала в те годы. Советская военная музыкальная классика и исполнители, известные по всему миру с давних советских времен, это Марк Бернес, Клавдио Шульженко, Лидия Урусланова, Леонид Утесов, Иван Шмелев, Георгий Виноградов, Владимир Бунчиков и Ольга Орлова. Ну, еще много-много разных исполнителей. А вот какие музыкальные заграничные шлягеры были в 40-х и начале 50-х в то время и в силу цензуры не были известны тогда у нас в стране, мы, может быть, сегодня что-то им и захватим. Восполним этот пробел и послушаем лучшее, что звучало тогда на радиостанциях по всему миру. Естественно, на советских станциях это было. Не забудем про нашу рубрику «Музыкальный календарь» и переходим к музыке. Начинаем мы с англичанки Веры Лин и группы «Абба». И сейчас в программе «Музыкальный глобус» Вера Лин открывает наш праздничный вечер в честь Великой Победы. И группа «Абба», композиция «Солдаты».
2: Радио «Комета» 92.6.

0: Комета.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Вы слушаете программу «Музыкальный глобус». Сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный Великой Победе, 81 год Великой Победе над фашистской Германией. И сегодня мы слушаем лучшие песни отечественных и зарубежных исполнителей в те годы, которые звучали на радио, и то, что, соответственно, попало в наш, в наше время сегодня. И, естественно, музыка во все времена развивалась по различным направлениям. Да и разные страны со своими политическими устройствами диктовали свои собственные условия, в которых и происходило развитие музыки. В советском обществе тогда пропагандировались песни, которые создавали патриотический настрой у людей, а также формировали моральный облик советского человека. Но с началом Великой Отечественной войны появился особый жанр – это фронтовые песни, которые стали народными. В советских фильмах мы можем услышать и «Синий платочек», и «Катюшу», и «Темную ночь». Но вообще кино, я считаю, что именно это тот жанр, который доводил до слуха всю силу музыки. Ну, раз уж мы начали разбираться в музыке тех годов, то, естественно, мы некоторые песни и послушаем. Переходим к музыке. В музыкальном глобусе будет сейчас Екатерина Бродская с песней «Катюша», за которой будет композиция «Ненасытная погода» в исполнении американки Лены Хорн. И, естественно, далее будет у нас много-много разной хорошей музыки, поэтому сегодня хоть и военная тема, но песни, которые попали в наш сегодняшний эфир, они звучат.

0: чат до сих пор по радио и телевидению. Итак, Екатерина Бродская, Лена Хорн и Джейсон Донован. Композиция «Время проходит» с фильма «Касабланка». Прямо сейчас в программе «Музыкальный глобус».
1: Радио «Комета» 92.6.

кто за вас будет. Может, нам старухам прикажете ружья брать, да выронять вас от немцев.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Привет, дорогие радиослушатели! Я Алина Лемон, голос австрийского телевидения и блогер.
1: Вы слушаете программу
2: «Музыкальный глобус»
0: на радио «Комета» 92.6.

Как всегда, мы не забываем нашу постоянную рубрику «Музыкальный календарь», в которой мы поздравляем всех, кто родился сегодня в этот праздничный день, 9 мая, День Победы. Сегодня это Пол МакГиган из группы «Оазис», Бен Вальпер Пьеро из группы «Curiosity Killed the Cat», Пол Хиттон из группы «House Martins», вокалист группы «Depeche Mode» Дэйв Ганн и Билли Джоэл.

Хочу пожелать также наикрепчайшего здоровья, счастья, ярких запоминающихся моментов в жизни с отличной музыкой и всех, кто отмечает сегодня день рождения. К моим поздравлениям присоединяется Билли Джоэл. Кстати, бабушка Билли Джоэла родом из Республики Беларусь, которая также испытала на себе ужасы военного времени прям с самого начала войны. А сам исполнитель написал песню «Ленинград» про город, который пережил мощнейшую блокаду и выстоял во Второй мировой войне. Билли Джоэл приезжал на гастроли в 1987 году. И что он гордится этими гастролями, потому что действительно это было очень запоминающееся. И для вас наш музыкальный подарок, песня «Ленинград». Всех с днем рождения и, конечно же, днем победы.

Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Тема нашего сегодняшнего праздничного выпуска, посвященного Дню Победы, шлягеры, которые были популярны в военное время. Музыкальная классика. Между тем, даже в те грозовые 40-е годы люди старались хоть как-то ненадолго отключиться от тревог. Необыкновенно популярны были комедийные фильмы, лирические песни, даже комические куплеты. Я сразу вспомнил о фильме под названием «Для парней» с участием киноактрисы Бет Мидлер и Джеймса Кана, в котором рассказывается история певицы Дикси и комика Эдди, которые начали совместное выступление еще во время Второй мировой войны. Вот. И хотя отношения между ними не обходятся без скандалов, у них всегда были какие-то взаимные чувства друг к другу до самой старости. Фильм этот лирический, смешной и одновременно драматический. На военную тему, кстати. На военную. Кстати, после выхода фильма актриса Марта Рэй утверждала, что персонаж Бет Мидлер – это плагиат на нее. Актриса подала в суд с требованием выплаты компенсации. Однако судья, заслушав доказательства обеих сторон, отказал Марте Рэй в удовлетворении исковых требований. Естественно, в фильме много хорошей музыки в исполнении популярной певицы Бет Мидлер и композицию «Stuff Like That There», после которой будет, соответственно, уже наш глобус закругляться потихонечку, да, мы будем слушать еще одну классную песню, которую я, наверное, оставил на конец программы. Поэтому сейчас я передаю слово Бет Мидлер, которая споет вам лирическую, веселую песню. Она вообще женщина сама с юмором и, естественно, в любом жанре передает все эмоции актрис, персонажей, которых она вообще играет. Будь то это комедия смешная, или военный фильм, или какая-то драма. Бет Мидлер — это, конечно же, шедевр музыкальной сцены и джаза Америки. Итак, Бет Мидлер, и потихонечку будем двигаться к окончанию нашего сегодняшнего праздничного музыкального глобуса.

0: Время, отведенное программе «Музыкальный глобус», заканчивается. Сегодня мы говорили о музыкальных веяниях времен 40-х годов. Я еще раз поздравляю всех с праздником Днем Победы. Желаю всем мирного неба, жизнелюбия, нашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни. Что касается праздничных мероприятий в Чехове, то сегодня в Чехове и его округе почтили память героев Великой Отечественной войны и состоялись памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции в этот день начался церемония возложения венков и цветов у мемориала Вечного Огня на Советской площади, а также в деревне Леонова на Стремлевском рубеже. Само празднование продлится до позднего вечера. Главные площадки – центральная площадь мемориалу Вечного Огня, набережные, городские парки и пешеходные зоны. Я же хочу пожелать всем хорошего настроения, ведь впереди праздничный эфир. Оставлю вас композиции «Миллион, миллион, миллион, тысяча лир в месяц» в исполнении Пати Права. Привет нам из Сан-Ремо. Вот. Ну, а я прощаюсь с вами до завтра в программе «Рабочий полдень». Завтра встретимся. Все, всем пока и доброй ночи.
1: Комета.

0: Шорохове 22 часа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
1: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
1: Это тоже не соответствует действительности.
0: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
1: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
1: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
1: Ну я пошел?
0: Да, идите.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.

0: радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
2: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
3: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио
4: «Реклама». Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета» 92.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.